А я енде кркона ты, ни жест, ни шей, ни фиаль, ни джур. Да шо инжу нуге пати ку. Я не мрет, не гэшт ял мэр рсот. Мрет эро ишкет э тир тэ. Да си врат нга ты, зярин мая ты. Что мне ясно на вечни

Ай, а я подумай кон елемент, подумай и шум флай. Но кроме ты is irrelevant, за мной был в бен слайд. Хайдет презентаем ты мегэнг, придали всем лишь комплет. Экипен джак, что сутен прет.